чтения, а как высокотехнологичного помощника. У Кэрол болезнь Альцгеймера, и очки со встроенным искусственным интеллектом помогают ей справляться с повседневными делами. Дополненная реальность подсказывает, где может быть опасность, например, горячий чайник или куда положить хлеб для тоста. Кэрол посещает встречи пожилых людей, которым тоже нужна поддержка. Там их познакомили с очками CrossSense, а сейчас предлагают протестировать еще одну новинку – носки с датчиками. Нейропсихиатр объясняет, что датчики определяют, может ли человек упасть. Такие устройства способны улучшить жизнь людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Пока очки еще разрабатываются, но уже дают надежду на более безопасное будущее. Казалось бы, что особенного в намазывании масла на хлеб. Но жительница Кот-д'Ивуара Зейнаб Бенз доказала, что и в этом простом деле можно достичь совершенства. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса, покрыв маслом 10 ломтиков хлеба всего за 16 секунд. Зейнаб – шеф-повар и мама троих детей, так что кулинария ей хорошо знакома. Но даже с таким опытом она тщательно готовилась к рекорду. Секрет успеха оказался в организации процесса, повторении движений, правильной консистенции масла и удобном расположении оборудования на столе. Теперь у нее есть не только вкусные бутерброды, но и место в истории. Возможно, ее рекорд вдохновит и других на кулинарные подвиги. Фрагмент лестницы Эйфелевой башни выставят на аукционе в Париже. Знаменитое сооружение открылось в 1889 году как временный объект для Всемирной выставки. Но башню оставили, и она стала главной достопримечательностью французской столицы. В 1983 году управляющая компания заменила 160 метров винтовой лестницы на лифты. Теперь один из сохранившихся фрагментов 14 ступеней высотой 2,75 метра уйдет с молотка. Оценочная стоимость лота составляет от 120 до 150 тысяч евро. Ежегодно на башню поднимаются 7 миллионов туристов, но прогуляться по этой лестнице им уже не суждено. Остается надеяться, что новый владелец не забудет ее покрасить в тот самый знаменитый цвет. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения. Новости с

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама.
5: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас! Огромный выбор, цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер «Маркет», Уссурийск, Пушкина, 49. Телефон 37-51-51. 37-51-51.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
8: Я знаю, кто тебе поможет.
7: Кто?
8: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
11: Реклама на Приморской волне.
12: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
13: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне. Невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение, позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса.
4: Нет, Маруся.
3: А я говорю Алиса.
4: Маруся и только Маруся.
3: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
4: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
3: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Любимая.
3: Нет, нет, не трогай меня. Ну, отодвинься, мне жарко.
2: Ну, ты не хочешь?
3: Хочу. Кондиционер Хайер.
4: Кондиционеры Хайер и система приточной вентиляции Балу в компании Кондиционер Маркет. 37-51-51.
3: Милый, я тебя жду.
4: Мужики, 37-51-51.
3: Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49, офис 9.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru. Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас! Огромный выбор, цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер «Маркет», Уссурийск, Пушкина, 49. Телефон 37-51-51. 37-51-51.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. «Приморская волна» за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов. «Приморская волна».
2: «Приморская волна».
0: «Приморская волна». Все только начинается.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 4 июня 1962 года на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Его показывали обычно в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Сюжет и миниатюр, составляющих журнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественности и частной жизни, разоблачали карьеристов, бюрократов, взяточников и бракоделов и высмеивали мещанством. Главным редактором «Фитиля» стал известный детский поэт и сатирик Сергей Михайлов. Ему удалось превратить серьезные проблемы в веселые и смешные. В результате советские кинозрители быстро полюбили «Фитиль», который стал исключительно популярным журналом. В последний раз «Фитиль» вышел в августе 2008 года. За все время существования киножурнала было снято более 600 выпусков.
5: 4 июня свой профессиональный праздник отмечают крановщики или машинисты крана. Люди, без чьей работы невозможно себе представить ни одну стройку, ни один завод, ни один порт. Классификация кранов очень разнообразна. Во-первых, они могут быть стационарными или передвижными. Во-вторых, рельсовыми, невмоколесными, гусеничными, шагающими, канатными, плавучими. В-третьих, неповоротными, полноповоротными и неполноповоротными. В-четвертых, крюковыми, грейферными, магнитными, клещевыми и так далее. И это еще не полная классификация кранов. Работа крановщика – очень ответственный и важный труд, от которого зависит точность и скорость выполнения определенных задач. От человека, занятого в профессии машиниста крана, требуются знания физики и геометрии, определенные психологические характеристики, связанные, например, с работой на высоте, к тому же в разных погодных условиях, а также пониманием того, что техника – источник повышенной опасности, также необходимы условия успешности в работе крановщика.
3: А в этот день – события, ставшие историей. We'll be right back.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Реклама.
6: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Любимая.
9: Нет, нет, не трогай меня. Вот отодвинься, мне жарко.
8: Но ты не хочешь?
9: Хочу. Кондиционер Хайер.
10: Кондиционеры Хайер и система приточной вентиляции Балу в компании Кондиционер Маркет. 37-51-51.
9: Милый, я тебя жду.
10: Мужики, 37-51-51.
9: Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49. Офис 9.
11: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Салют!
6: Салют?
5: Салют!
6: Где салют?
5: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
6: «Салют, включи Приморскую волну».
7: Включаю Приморскую волну.
8: 16+.
3: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 13 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. В связи с покупкой новейшего оборудования уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
3: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас! Огромный выбор, цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер Маркет, Уссурийск, Пушкина 49. Телефон 37 51 51. 37 51 51.
4: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
7: Я знаю, кто тебе поможет.
6: Кто?
7: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморск.

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Любимая!
4: Нет, не трогай меня. Ну, отодвинься, мне жарко.
3: Ты не хочешь?
4: Хочу. Кондиционер Хайер.
5: Кондиционеры Хайер и система приточной вентиляции Балу в компании Кондиционер Маркет. 37-51-51.
4: Милый, я тебя жду.
5: Мужики, 37-51-51.
4: Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49. Офис 9.
6: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Пожилая британка Кэрол Грей носит очки не для чтения, а как высокотехнологичного помощника. У Кэрол болезнь Альцгеймера. И очки со встроенным искусственным интеллектом помогают ей справляться с повседневными делами. Дополненная реальность подсказывает, где может быть опасность. Например, горячий чайник. Или куда положить хлеб для тоста. Кэрол посещает встречи пожилых людей, которым тоже нужна поддержка. Там их познакомили с очками CrossSense. А сейчас предлагают протестировать еще одну новинку – носки с датчиками. Нейропсихиатр объясняет, что датчики определяют, может ли человек упасть. Такие устройства способны улучшить жизнь людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Пока очки еще разрабатываются, но уже дают надежду на более безопасное будущее. Казалось бы, что особенного в намазывании масла на хлеб. Но жительница Кот-д'Ивуара Зейнаб Бенц доказала, что и в этом простом деле можно достичь совершенства. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса, покрыв маслом 10 ломтиков хлеба всего за 16 секунд. Зейнаб – шеф-повар и мама троих детей, так что кулинария ей хорошо знакома. Но даже с таким опытом она тщательно готовилась к рекорду. Секрет успеха оказался в организации процесса, повторении движений, правильной консистенции масла и удобном расположении оборудования на столе. Теперь у нее есть не только вкусные бутерброды, но и место в истории. Возможно, ее рекорд вдохновит и других на кулинарные подвиги. Фрагмент лестницы Эйфелевой башни выставят на аукционе в Париже. Знаменитое сооружение открылось в 1889 году как временный объект для Всемирной выставки. Но башню оставили, и она стала главной достопримечательностью французской столицы. В 1983 году управляющая компания заменила 160 метров винтовой лестницы на лифты. Теперь один из сохранившихся фрагментов 14 ступеней высотой 2,75 метра уйдет с молотка. Оценочная стоимость лота составляет от 120 до 150 тысяч евро. Ежегодно на башню поднимаются 7 миллионов туристов, но прогуляться по этой лестнице им уже не суждено. Остается надеяться, что новый владелец не забудет ее покрасить в тот самый знаменитый цвет. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.

только начинается.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики. Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
3: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
3: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8 914 723 72 77. 8 914 723 72 77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеется по показания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Примволной. 16+. Приморская волна.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас! Огромный выбор, цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер «Маркет», Уссурийск, Пушкина, 49. Телефон 37-51-51. 37-51-51.
1: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и вам...

0: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Музыка. Приморская волна. В Приморье 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Любимая.
6: Нет, нет, не трогай меня. Ну, отодвинься, мне жарко.
5: Ты не хочешь?
6: Хочу. Кондиционер Хайер.
7: Кондиционеры Хайер и система приточной вентиляции Балу в компании Кондиционер Маркет. 37-51-51.
6: Милый, я тебя жду.
7: Мужики, 37-51-51.
6: Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49, офис 9.
8: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
11: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
6: 16+.
7: Любимая поп-музыка.
6: Музыка.

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

2000-х. Только лучшее. Приморская волна. Приморье, 16 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 4 июня 1962 года на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Его показывали обычно в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Сюжеты миниатюр, составляющих журнал, бичевали разнообразные недостатки советской общественности и частной жизни, разоблачали карьеристов, бюрократов, взяточников и бракоделов и высмеивали мещанством. Главным редактором «Фитиля» стал известный детский поэт и сатирик Сергей Михайлович. Ему удалось превратить серьезные проблемы в веселые и смешные. В результате советские кинозрители быстро полюбили «Фитиль», который стал исключительно популярным журналом. В последний раз «Фитиль» вышел в августе 2008 года. За все время существования киножурнала было снято более 600 выпусков.
3: 4 июня свой профессиональный праздник отмечают крановщики или машинисты крана. Люди, без чьей работы невозможно себе представить ни одну стройку, ни один завод, ни один порт. Классификация кранов очень разнообразна. Во-первых, они могут быть стационарными или передвижными. Во-вторых, рельсовыми, пневмоколесными, гусеничными, шагающими, канатными, плавучими. В-третьих, неповоротными, полноповоротными и неполноповоротными. В-четвертых, крюковыми, грейферными, магнитными, клещевыми и так далее. И это еще не полная классификация кранов. Работа крановщика – очень ответственный и важный труд, от которого зависит точность и скорость выполнения определенных задач. От человека, занятого в профессии машиниста крана, требуются знания физики и геометрии, определенные психологические характеристики, связанные, например, с работой на высоте, к тому же в разных погодных условиях, а также пониманием того, что техника – источник повышенной опасности, также необходимые условия успешности в работе крановщика.
1: А в этот день – события, ставшие историей. We'll be right back.

0: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
1: Реклама спонсора.
2: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Реклама.
4: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16+.
6: «Приморская волна».
7: «Приморская волна».
6: «Приморская волна». Все только начинается.

0: связи с покупкой новейшего оборудования уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
1: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас! Огромный выбор, цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер Маркет, Уссурийск, Пушкина 49. Телефон 37-51-51. 37-51-51.
2: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
3: Я знаю, кто тебе поможет.
4: Кто?
3: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловск район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Любимая.
3: Нет, не трогай меня. Ну, отодвинься, мне жарко.
2: Ты не хочешь?
3: Хочу. Кондиционер Хайер.
4: Кондиционеры Хайер и система приточной вентиляции Балу в компании Кондиционер Маркет. 37-51-51.
3: Милый, я тебя жду.
4: Мужики, 37-51-51.
3: Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49, офис 9.
5: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41, офис 20, телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса.
4: Нет, Маруся.
3: А я говорю Алиса.
4: Маруся и только Маруся.
3: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
4: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
3: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+.
1: Приморская волна.
5: Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза. Мне станет дорого, ох,

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас. Огромный выбор. Цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49. Телефон 37-51-51. 37-51-51.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Пожилая британка Кэрол Грей носит очки не для чтения, а как высокотехнологичного помощника. У Кэрол болезнь Альцгеймера. И очки с встроенным искусственным интеллектом помогают ей справляться с повседневными делами. Дополненная реальность подсказывает, где может быть опасность. Например, горячий чайник. Или куда положить хлеб для тоста. Кэрол посещает встречи пожилых людей, которым тоже нужна поддержка. Там их познакомили с очками CrossSense. А сейчас предлагают протестировать еще одну новинку – носки с датчиками. Нейропсихиатр объясняет, что датчики определяют, может ли человек упасть. Такие устройства способны улучшить жизнь людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Пока очки еще разрабатываются, но уже дают надежду на более безопасное будущее. Казалось бы, что особенного в намазывании масла на хлеб. Но жительница Кот-д'Ивуара Зейнаб Бенц доказала, что и в этом простом деле можно достичь совершенства. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса, покрыв маслом 10 ломтиков хлеба всего за 16 секунд. Зейнаб – шеф-повар и мама троих детей, так что кулинария ей хорошо знакома. Но даже с таким опытом она тщательно готовилась к рекорду. Секрет успеха оказался в организации процесса, повторении движений, правильной консистенции масла и удобном расположении оборудования на столе. Теперь у нее есть не только вкусные бутерброды, но и место в истории. Возможно, ее рекорд вдохновит и других на кулинарные подвиги. Фрагмент лестницы Эйфелевой башни выставят на аукционе в Париже. Знаменитое сооружение открылось в 1889 году как временный объект для Всемирной выставки. Но башню оставили, и она стала главной достопримечательностью французской столицы. В 1983 году управляющая компания заменила 160 метров винтовой лестницы на лифты. Теперь один из сохранившихся фрагментов 14 ступеней высотой 2,75 метра уйдет с молотка. Оценочная стоимость лота составляет от 120 до 150 тысяч евро. Ежегодно на башню поднимаются 7 миллионов туристов, но прогуляться по этой лестнице им уже не суждено. Остается надеяться, что новый владелец не забудет ее покрасить в тот самый знаменитый цвет. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Реклама.
6: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: терапевт, хирург, невролог, гинеколог, кардиолог, травматолог и флеболог, а еще эндокринолог и экспертное УЗИ. Ты себе вообрази! Ездить никуда не нужно. В одном месте ждут вас дружно. Когда нужен комплексный подход к лечению, клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Примволной. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее

0: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
5: Любимая.
6: Нет, нет, не трогай меня. Вот отодвинься, мне жарко.
5: Ты не хочешь?
6: Хочу. Кондиционер Хайер.
7: Кондиционеры Хайер и система приточной вентиляции Балу в компании Кондиционер Маркет. 37-51-51.
6: Милый, я тебя жду.
7: Мужики, 37-51-51.
6: Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49, офис 9.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас! Огромный выбор, цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер Маркет, Уссурийск, Пушкина 49. Телефон 37-51-51. 37-51-51.
2: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
3: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
3: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Club. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
6: 16+.
7: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. «Приморская волна».

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 20 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Реклама.

0: Михайлова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Любимая.
2: Нет, не трогай меня. Ну, отодвинься, мне жарко.
1: Ты не хочешь?
2: Хочу. Кондиционер Хайер.
3: Кондиционеры Хайер и система приточной вентиляции Балу в компании Кондиционер Маркет. 37-51-51.
2: Милый, я тебя жду.
3: Мужики, 37-51-51.
2: Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49, офис 9.
4: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
5: Я знаю, кто тебе поможет.
4: Кто?
5: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

всем. Большой камень. Смоленинова, Штыкова, Шкотова, Надеждинский район, Владивосток. Радио. Радио. Приморская волна. Приморская.

0: Варикоз, мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
6: 16+.
7: «Приморская волна».

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
1: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас. Огромный выбор. Цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер «Маркет», Уссурийск, Пушкина, 49. Телефон 37 51 51. 37 51 51.

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете
2: на primvolna.ru.

0: замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Салют!
5: Салют?
4: Салют!
5: Где салют?
4: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
5: Салют, включи Приморскую волну.
6: Включаю Приморскую волну.
7: 16+.
8: Приморская волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама. Любимая.
5: Нет, нет, не трогай меня. Ну, отодвинься, мне жарко.
4: Ты не хочешь?
5: Хочу. Кондиционер Хайер.
6: Кондиционеры Хайер и система приточной вентиляции Балу в компании Кондиционер Маркет. 37-51-51.
5: Милый, я тебя жду.
6: Мужики, 37-51-51.
5: Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49, офис 9.
7: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
8: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41, офис 20, телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 101, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Быть здоровым, быть спокойным, быть уверенным в завтрашнем дне. Невозможно, если у вас варикоз. Осложнения могут быть крайне опасны и возникают всегда неожиданно. Не игнорируйте лечение. Позаботьтесь о себе. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru. Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

Приморье 23 часа. Приморская волна.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас. Огромный выбор. Цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49. Телефон 37 51 51. 37 51 51.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
4: Я тут.
3: Алиса.
4: Всегда рядом с вами.
3: Ой, подлиза. Салют?
5: Есть!
3: Что значит есть?
1: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите «Алиса, Маруся» или «Салют», включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
3: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.

начинаем.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2520-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье час ночи. Приморская волна.
3: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью.

0: табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
1: В Приморье 2 часа.

0: танцую.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
3: В Приморье 3 часа.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа.

0: «Комсомольская волна». Все только начинается.
1: Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить.

только начинается.

0: Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 5 часов.

0: «Приморская волна». В Приморье 6 часов. «Приморская волна».
1: «Приморская волна».
0: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-2686-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16+.
1: «Приморская волна».

0: связи с покупкой новейшего оборудования уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
1: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8 914 723 7277. 8 914 723 72 77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
0: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: И тут выскочила бабка-ёжка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
1: Марья Ивановна, а почему бабка-ёжка не пошла в клинику доктора Григоренко?
2: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи, онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина, 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.
7: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
8: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
1: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Учреждена полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. На основании научных изысканий, проведенных историками и экспертами, было установлено, что 5 июня 1718 года указом Петра I учреждена должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера, начальника главной полицмейстерской канцелярии, а также был издан руководящий документ по должности «Пункты, данные санкт-петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформирована программа деятельности полиции и определены ее роли и место в российском государстве. Это событие легло в основание сегодняшней памятной даты. В период правления Екатерины II была завершена разработка полицейского устава для поспешества доброму порядку, удобнейшего исполнения законов и для облегчения присутственных мест по недостатку установлений до сего затрудняемых. За 300 лет своего существования российская полиция неоднократно реформировалась и к началу 20 века представляла собой хорошо отлаженный механизм поддержания общественного порядка и уголовного сыска, в котором работали высококвалифицированные специалисты. В России выросла целая плеяда блестящих сыщиков, чьи имена до революции были весьма известны в обществе.
1: 5 июня 1783 года французские изобретатели, братья Монгольфье, впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. Воздушный шар братьев Монгольфье был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Оболочка аэростата была пропитана квасцами, и к ее нижней части крепилась плетеная корзина. Высота шара достигала 15 метров, объем 2200 кубических метров, а весил он более 200 килограмм. В центре корзины была расположена решетчатая жаровня из проволоки, от которой горячий воздух поднимался вверх и заполнял оболочку шара. Первый полет состоялся без пассажиров, но уже 21 ноября 1783 года нашлись смельчаки. Пилатер де Розье и Франсуа Дарланд пролетели на Монгольфьере почти полчаса. В 1906 году были устроены первое воздухоплавательное состязание на кубок, организованный американским газетным магнатом Гордоном Беннетом. 1930-40-е годы новый вид спорта пользовался огромной популярностью в Советском Союзе. Под Москвой был организован поселок Дирижабли-Строй, ныне подмосковный город Долгопрудный, откуда стартовали сотни газовых аэростатов и дирижаблей.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама. Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
5: Я знаю, кто тебе поможет.
4: Кто?
5: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморье.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 9 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 16, ветер юго-западный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
5: Я знаю, кто тебе поможет.
4: Кто?
5: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Забота о женском здоровье в клинике доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеется продукт показания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
5: А 16 плюс.
6: Волна. Волна. Приморская волна.
7: Все только начинается.

0: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллиона рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: В связи с покупкой новейшего оборудования Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу машинистов гофроагрегата. Опыт работы не обязателен. Приходите сразу после армии или учебы и овладейте надежной профессией. Также открыт набор электриков и токарей. Телефон 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 10 часов.